бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
2: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на душевном радио.

0: Если разговор, то по душам. Если радио, то душевное.
1: Я Ирина Дубцова. Слушайте мои песни на волнах душевного радио.

0: мотор, лопушка, выстрел, кровавая луна. На титрах выпадаю из окна, выпадаю из окна. У всех, кто это видел, в душе родился крик, а режиссер сказал мне напрямик:
1: играешь роль, такую роль. О, в эпизоде, безусловно, в эпизоде, безусловно, ты король.
0: А что она? А что она? Она по-прежнему не мной увлечена. Мотор, лопушка, взрывы, вся банда на повал. Четвертым справа в кепке я лежал. Справа в кепке я лежал. У всех, кто это видел, в душе родился плач. Уж больно атаман их был горяч. Играю роль, какую роль? Ах, в этом гриме безусловно, в этом гриме безусловно я король. А что она? А что она? Она по-прежнему не мной увлечена. Мотор! Лопушка, смокинг, и все спешат на бал. На заднем плане в лужу я упал. У всех, кто это видел, в душе родился смех, а режиссер смеялся дольше всех. Ха-ха-ха, играю роль, такую роль. Да, в этом гриме безусловно, в этом гриме безусловно я король. А что она? Да что она? Она по-прежнему не мной увлечена.

Все-таки не был я, все-таки король. А что она? Да что она? Она Жан-Полем Бельмондо увлечена. Ла-да-и-да-да.

0: Вызовите Новосельцева ко мне.
1: Анатолий Кремчев, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: вообще не убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Привет, я Наталья Гулькина, а вы слушаете мою песню на волнах душевного радио.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусьбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
3: Ольга Шибека,
4: Сергей Синькевич
5: и Дарья Утюжникова.
2: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
6: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиан». Разумный выбор качественных шин.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1.
8: 624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Белагропромбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверено.

0: Машина «Место» — не роскошь, а ежедневная необходимость. Приобретайте выгодно. В комплексах «Парк Челюскинцев», «Маяк Минска», «Вивальди» и «Минск Мир» специальное предложение до конца мая. При внесении 50% от первоначального взноса 3 года рассрочки без увеличения цены. Машина «Место» — не роскошь. Теперь вы это понимаете. Тогда звоните прямо сейчас. 7675.
1: Сверим время. 8 часов утра.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк. Все понятно и просто, нету
1: больше сомнений, все снимают вопросы. Белкарт Беларусьбанка – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на душевном радио.
3: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Белорусы ярко отметили День Победы. Несмотря на холодную погоду, на основных праздничных локациях было многолюдно. Как сообщили в МВД, в местах проведения массовых мероприятий происшествий и чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Президент утром в субботу побывал на параде в Москве, а вечером возложил венок к монументу Победы в центре белорусской столицы. Как сообщает Белта, вместе с Александром Лукашенко участниками церемонии стали трое его сыновей. Участники церемонии на площади Победы почтили память павших героев. Президент напомнил, что Беларусь в той войне потеряла каждого третьего своего жителя. Глава государства в завершении церемонии поклонился ветеранам со словами благодарности. Уже больше месяца между Белоруссией и Россией курсируют пригородные поезда из Витебска и Орши в Смоленск. По данным российской железной дороги, за месяц ими воспользовались более 5500 пассажиров из двух стран. Летом на направлении Смоленск-Орша предусмотрено до 3 пар поездов в сутки. За 3 года на этом маршруте рассчитывают перевезти 63 тысячи человек. Белавия возобновила сезонные рейсы из Минска в Махачкалу. Первый рейс в столицу Дагестана вылетел 9 мая. Пока полеты будут выполнять один раз в неделю по субботам. Со 2 июня рейсы появятся еще и по вторникам. Вылет из Минска в 13:10, прибытие в Махачкалу в 16:30. Обратный рейс из Махачкалы в 17:30, прибытие в Минск в 21:00. Стоимость билета туда-обратно от 728 рублей. Илон Маск может получить огромный бонус от своей же компании SpaceX, если выполнит одну из самых амбициозных задач – создаст колонию на Марсе с населением не менее 1 000 000 человек. Совет директоров компании утвердил специальную систему вознаграждения перед выходом SpaceX на биржу. Маск получит около 200 миллионов акций с особыми правами, если компания достигнет отметки в 7,5 триллиона долларов и сможет основать постоянное поселение на Красной планете. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
2: Погода на душевном радио.
3: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в основном без осадков. В Бресте 21-23, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 14-16, в Могилеве 15-17 тепла. В Минске без осадков и до плюс 16. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
2: Реклама.
4: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
1: Белкарт Беларусьбанка – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце – сила белорусской земли. Яйца кобринские – значит натуральные.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
7: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
8: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
10: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Почти лысые. Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Санкович. Бодрее всех.
1: Ну, конечно, мы здесь. Хотелось бы, конечно, под теплым одеяльцем, но мы здесь. Итак, вот так вот. Но мы здесь. Сейчас опять получу из ТикТока в голову. Здесь я.
2: Главное, не уснуть сейчас.
1: Не, как, до сих пор не могу успокоиться. Говорит, что вы написали? Что вы сказали? Откуда вы? Откуда вы? Нет такого слова. Есть такой район где-то в Москве. Бескудово.
2: Надо было сказать, иди от Седова.
1: Не, ну я ж... Нет, я могу.
2: А тебе могли бы и простить тогда?
1: Нет, я могу.
2: Чего?
1: Но не в ТикТоке. Здрасте, бодрого, доброго понедельничного утра на волне душевного радио. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Всех еще раз с великим праздником Победы.
2: Да, с Днем Победы.
1: Да, всех. Замечательные были праздничные мероприятия в городе Минске. Очень здорово. У меня теперь из нового окна...
2: А из нового окна площадь нет. Красная видна.
1: Хотелось бы, но нет. Не, не хотелось бы, не хочу. Я свое люблю. Я имею в виду салюты видны. Хорошо. В общем, всех с праздником, конечно. Чтим память наших дедов и прадедов за то, что мы с вами под мирным небом. И вот так вот действительно по-настоящему здорово встречаемся, веселимся и посмеиваемся. Это, конечно, бесконечная их заслуга. И есть кто-то там где-то, какое-то молодое поколение начинает вам по-другому задвигать, переубеждайте. Переубеждайте, показывайте в ТикТоке Освенцим. Пусть посмотрит, от чего нас спасли наши деды.
2: И кто спас.
1: И кто спас. Абсолютно верно. Так, ну что, понедельник, от него ж никуда не денешься. Совсем скоро у нас фирмовый гороскоп на волне душевного радио, который сбывается. Мы за это ответственность не несем. Наша задача языками поработать.
2: Так получилось, что сбывается.
1: Рот закрыть, рабочее место убрать. Но рассказать мы вам это обязаны. Где-то буквально минут через 10-12. Ну и приходите к нам, знакомьтесь с нами, общайтесь с нами, смотрите на нас, если вам это надо.
2: На сайте Душевное радио.
1: Душевное радио.
2: И в телеграм-канале.
1: Душевное радио-чат. Ну и на наших ТикТок-аккаунтах тоже приходите там. Ну вот у меня сейчас за спиной Душевное радио написано, а у меня на танцплощадке такие ковры. Мне ж ковер подарили.
2: Да?
1: Два. Ничего два себе. Ковра. Я забыл.
2: Так теперь твоя квартира будет, ух.
1: Не, вот тут. Вот тут, за спиной. Слушай, и так клево смотрится. Я вначале один ковер, а потом вчера забыл. Ну, ага. Да, давно не... не вчера, в пятницу. Давно не работал в прямом эфире, как-то выходные выбивали, да? Думаю, а что-то я без ковра. А потом как врубил, аж тепло стало и хорошо. Итак, ребят, рванем чайку из гранаты любви. Вот примерно так, если бы на Марсе были города. Группа «Браво» продолжает. Просыпаемся, начинаемся, погнали.
3: Бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Итак, друзья, мы же спали плохо, потому что мы понимали, что в понедельник нам вам все
1: ворочались.
0: Это рассказывать, солнце на блюде нести. Наш фирменный гороскоп «Бодрисимо» шоу «Душевного радио». Ну, вы там держитесь. Наша задача – рассказать и направить.
1: Мы абсолютно честно расскажем, и посмотрите, все сбудется. Ну. Сегодня многое будет зависеть от вашего настроения. Поэтому старайтесь быть в бодром расположении духа. Больше думайте о приятном. Не стоит рассчитывать на чью-то помощь.
0: Хорошее ударение у слова было.
1: Планируйте индивидуальную работу.
0: Так она у меня всегда индивидуальная.
1: Индивидуальная работа, по индивидуальному плану сегодня.
0: По индивидуальному заказу. Так а какая у меня работа, после того, как мы заканчиваем? Индивидуальный заказ музыкального плейлиста «Душевного радио», безусловно. Тельцы! Тельцы! Если вы хотите укрепить свои отношения, подстраивайтесь под собеседника, учитывайте его мнение и желание. Мне кажется, все, у кого есть рога, а у тельцов же тоже есть рога.
1: Ну,
0: правильно?
1: Да, правильно?
0: Да, это очень сложно. Подстраиваться нужно. Намного проще. Также не критикуйте лишний раз. Держите под контролем свои эмоции, даже если вас что-то прямо очень уж сильно раздражает.
1: Близнецы. Велика вероятность, но...
0: Для девочек это не раздражает. Для девочек это как?
1: Я не знаю.
0: Ждан, чего? Ну ты жена.
1: И что?
0: Бесит.
1: А.
0: Вот так раздражает девочек.
1: Я-то думаю, откуда я знаю, как там девочек? Я ж пацан. Близнецы. Велика вероятность, что с самого утра близнецам придется решать неожиданно возникшие проблемы. Не откладывайте их на потом. Со временем они только усугубятся. Звезды также рекомендуют заняться старыми вопросами, которые постоянно о себе напоминают.
0: Ты на меня смотришь все время. Старыми. Старые воспоминания, старые вопросы. И все время на меня смотришь. Мне всего лишь 54. Во Всемирной организации здравоохранения у меня еще молодой возраст.
1: Ой, ладно. Молодость до 45, посмотри.
0: Посмотри, они пересмотрели.
1: Да ничего нет, до 45 они пересмотрели.
0: Ну хорошо, у меня зрелость.
1: Ну да.
0: Ну зрелость, ну не старость же.
1: Ну что, все туда движутся.
0: Спасибо.
1: Ты просто впереди.

0: И мы уязвимы для критических замечаний, или вы, звезды, советуют ограничить контакты, больше времени провести в одиночестве, заниматься своими собственными делами. Если все-таки придется решать неотложные вопросы,
1: не дай бог,
0: сохраняйте спокойствие и невозмутимость.
1: Девы, перенесите все важные вопросы на другое время, а этот день посвятите расслабленному отдыху, развлечениям. Девам можно провести время с друзьями, выбраться на природу, если погода позволяет, повеселиться.
0: Я напоминаю, все это в понедельник.
1: Пойдем в Дев?
0: Пойдем.
1: Пойдем в Дев.
0: Пусть нас
1: возьмут на природу, в конце концов.
0: Удачный и благоприятный день для весов. Вам по силам многое, занимайтесь сложными делами, которые раньше были отложены, однако есть вероятность, что кто-то будет вам мешать и портить настроение. Общаться лучше на нейтральные темы, избегать сложных вопросов и споров.
1: Слушай, ну портить настроение, это еще пережить можно. Вот когда плюют в твой кофе, вот это сложнее. Ну его же это наводит порчу, я знаю.
0: Наводит порчу?
1: Не работает?
0: Ой, слушай, мы однажды, как-то несколько месяцев...
1: Так, несколько месяцев плевали в кофе кому-то?
0: Несколько месяцев с женой по вечерам под ужин смотрели сериал «Порча». Я про порчу знаю все.
1: Так, я беру свои слова обратно. Скорпионы, 11 мая, проведите утро расслабленно. Приготовьте вкусный завтрак. Ну, это уже, наверное, поздно. Уже все завтраки забросили и приехали, да? Обсудите приятные вещи с любимыми. После обеда ваша энергия, скорпионы, повысится и даст вам возможность решать какие-то сложные, неприятные вопросы, которые долго ждали своего часа и, наконец-таки, дождались.
0: Стрелец. Неудачный день для стрельцов, когда многие планы придется менять.
1: Так-так-так.
0: Чего-то звезды советуют быть спокойными, рассудительными, держать под контролем свои эмоции. Лучше отложить важные или ответственные дела на другое время. Ну что ж. Отложить так отложить.
1: О, как сразу воспрял. Красавчик просто. Козероги. Есть тут среди нас козероги? Первая половина дня будет для козерогов неудачной. Вот так вот как-то. Вероятность ссоры с близкими, самочувствие может неожиданно ухудшиться. После обеда вы почувствуете себя значительно лучше и сможете заняться запланированными делами, провести встречи или даже телефонные переговоры. А телефонные переговоры — это всегда здорово. Это самые безопасные переговоры, которые только возможны.
0: Не, ну конечно, сложнее было бы, если бы ты вел переговоры, например, там, будучи на корабле. На эсминце какого-нибудь.
1: И с телефона еще к тому же.
0: Да.
1: Вообще безопасно.
0: Постарайтесь сохранять невозмутимость, водолей, спокойствие сохранять в первой половине дня. Тогда вам удастся избежать напряженности в разговорах и выяснения отношений с родными. Если какой-то серьезный разговор все же необходим, перенесите его на вечер.
1: Отлично.
0: На вечер пятницы.
1: Рыбки. Если придется давать ответ на какой-то важный для вас вопрос, подумайте о последствиях. 11 мая не стоит идти на поводу своих мимолетных прихотей. Это может привести к какой-то неприятной ситуации.
0: Вот.
1: Ребят, мы вас снабдили, чем смогли, для того, чтобы вам действительно по-настоящему было хорошо. Мы двигаемся далее по волне душевного радио.
0: Кстати, не забывайте писать нам песни.
1: Да, мы же ждем. У нас утренний музыкальный баттл. Антон за свое, я за свое. Кто победит, посмотрим. Все это зависит только от вас.
2: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Белагропромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Бодрись, Симушоу, бодрись, Симушоу, бодрись, Симушоу.
6: Так, друзья, у нас все идет по плану, мы продолжаем. 8 часов 44 минуты в белорусской столице. Верная настройка, волна душевного радио, ну и продолжаем. Мне вот, смотри, Саша Соловьев стихи пишет, да, причем очень классные.
7: Я только видео вижу.
6: Нет, ну он сам по себе, он там много всего нам присылал. Очень воспитанный, интересный человек, да. И везде работает.
7: Да.
6: Тебя бы туда под этот каток, чтобы тебя в мелкий блин, а я при этом отплясывал какие-нибудь танцы вызывания дождя. Это было бы клево. Саш, привет огромный, спасибо за видос.
7: А что это там крутится? Это фольга какая-то или что?
6: Конечно, фольга, да, на конфетке.
7: Ну что?
6: Накатывают фольгу для Спартака.
7: Не, может, для бабушек.
6: Конечно.
7: Шапки делают.
6: Из фольги.
7: Конечно.
6: Естественно. Ребят, всем бодрого, доброго утра. Еще раз, не сдаваться на волю понедельника. Это, конечно, всегда сложновато. Понятное дело, что отдыхать это не работает. Но и на работе тоже очень здорово. Вот смотрите, в Гомеле солнце, чтоб вам было хорошо.
7: Серьезно, у вас солнце?
6: Ну-ка посмотри, какое солнце светит вон возле станка. Оно все в солнце.
7: Ну да.
6: Ну, видишь, а не мы тут только. Ну ладно, и к нам придет грузовик, значит, с конфетками. Ребят, мы идем вперед, совсем скоро у нас...
7: Музыкальный баттл.
6: Музыкальный баттл. Мы выбираем с Антоном по музыкальному, ну, суперхиту, хочется суперхитов. Вы можете нам советовать. Мы не всегда придерживаемся ваших советов, где-то валим от себя.
7: Но стараемся.
6: Ну, стараемся. Иногда подбрасываете интересные идеи. Где это все? У нас есть замечательная комьюнити, компания нашего душевного чата. Душевный радиочат мы в Телеграме. Там же, кстати, видеочат, это лайв-трансляция из студии. Приходите и там вот советуйте. Мне вот насоветовали прям один раз. Прям один раз насоветовали, я прям счастливый.
7: Ну, мне два раза насоветовали.
6: Я счастливый, как никто. Вот это вот.
7: Давай все поставим.
6: Мне это лет уж 100, ты ну, про это хочешь? Не дождешься. Совсем скоро утренний батл. Подтягивайтесь к нам в Телеграм, душевный радиочат. Там будем выбирать. Победит только один.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
2: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком.бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Душевное радио.

0: идет. Подружимся шоу.
1: Не уйдешь.
0: Подружимся шоу.
2: Твори добро на всей земле.
3: Жданов, ну ты неорганично
2: смотришь.
3: А это между,
4: неорганично.
3: А между прочим, это хедлайнеры танцплощадки в Витебске на Славянском базаре.
4: А ты говоришь неорганично.
3: Все органично. На одной сцене будем.
4: Ну вот, круто.
3: Ну ты должен был в рясе быть.
4: В рясе? Ты думаешь, что так работает?
3: Ну, твори добро. Шура, твори добро от Антона Жданова.
5: Спасибо, услышавшего тебя.
3: А я вот так вот решил сегодня.

0: меня даже еще на визитках, которые я сделал лет 10 назад, они еще до сих пор не закончились у меня.
1: Ничего себе. Рассчитывал как.
0: Редко кому надо. Написано, ломая стереотипы. Я предлагаю разбить в клочья стереотип понедельника. Beautiful Life выбираем.
2: Душевное радио. Слушай свое.
0: Итак, добро пожаловать к нам в Телеграм. Душевное радиочат. У нас Шура творит добро. Борется с Эйс оф Бейс.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. День Победы – это день национальной гордости. Об этом президент 9 мая заявил в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы. Как сообщает Белт, Александр Лукашенко отметил подвиг солдат и офицеров, белорусских партизан и подпольщиков, женщин, взявших в руки оружие, всех, кто не выбирал между виселицей и вражеской милостью, а умирал героем, но не предателем. Как подчеркнул глава государства, День Победы – день исторической справедливости. Наш долг – сохранить правду о той войне, рассказывает все, даже то, что тяжело порой произносить. Также белорусский лидер уверен, молодежь необходимо научить видеть лицо фашизма под маской благих намерений для их мирного будущего и родной земли. В магазинах при заправках предложили отменить регулирование цен. С таким предложением в март выступили представители всех крупных АЗС страны. Как уточнили ведомстве, после обсуждения и анализа поступивших в Министерство антимонопольного регулирования и торговли предложений и оценки возможного влияния на потребителей, предложения не поддержали. При этом ведомстве добавили, что работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжится. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены датчики контроля скорости. Камеры работают на 11 участках. Это проспекты Независимости, Дзержинского и Партизанский. А еще камеры установили на Кижеватого, Южной магистрали, улицах Воупшасова, Радиальной, Академической, Домашевской и Притыцкого, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Китайские бренды в этом году выпустят первые смартфоны с невероятно мощной батареей на 15 тысяч мАч. Во время испытаний смартфон выдерживал до 18 часов записи видео и около 50 часов просмотра. Речь о новых кремний-углеродных аккумуляторах. Они заметно тяжелее и крупнее, но обеспечивают рекордную автономность. Именно поэтому бренды ищут баланс между емкостью, весом и скоростью зарядки. Местные производители уже тестируют модели с батареями на 12 тысяч мАч. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в основном без осадков. В Бресте 21-23, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 14-16, в Могилеве 15-17 тепла. В Минске без осадков и до плюс 16. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
5: Реклама.
6: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиан». Разумный выбор качественных шин.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
10: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
11: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
12: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо! Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
2: Утро будет.
0: Бодриссимо!
3: Продолжаем. На петуха сел. Чуть. Продолжаем душевное.
4: Встань с него.
3: Слез с петуха, пошел дальше. Продолжаем наше утро бодрое, душевное, человеческое, неписанное. Правильно ударение поставил. Неписанное на бумаге. Все изнутри и из горящей души. Из чего? Из печи.
4: Ну не надо, сейчас мы дойдем до того, что...
3: До чего?
4: Что,
3: до ручки дойдем?
4: До ручки,
3: я тебе могу сказать, что мы уже и до ручки, и до фломастера уже давно с тобой дошли, и особо на нас это сильно не сказывается. Итак, доброе утро всем. Здесь легенды абсолютного радио ничего. Антон Бубнило-Жданов.
4: Дмитрий Душнило-Санкович.
3: Это мы друг друга представили, и потому наши... что многие путают.
4: Да, и наше голосование.
3: Ну так музыкальное. Себе, так себе голосование. Что-то вы совсем сегодня дохловато. Ну,
4: понедельник, люди.
3: Ой,
4: спокойно,
3: не надо оправдывать.
4: Пока
3: не
4: еще
3: надо,
4: не вошли еще в рабочий
3: не
4: ритм.
3: Надо, вошли, входит и выходит. Итак, что мы предлагали сегодня послушать? Жданов топит
4: вот за добро.

0: Слушай, надо отдать должное. Редкий случай, когда действительно трек с очень хорошим смыслом действительно стал мега-супер-хитом.
1: Да, согласен.
0: Это
1: да.
0: Вот надо отдать должное. Шура, он сам все это написал, и его слова, и его музыка. Твори добро. 33% набирает сейчас.

0: наконец-то проснулись, а то уже тут под угрозой срыва был запуск. У нас есть определенные правила. Не менее 100 человек должно участвовать в голосовании.
1: Да, 100 голосов. Для того,
0: что... Да, но сейчас уже 99, и Ace of Base уверенно лидирует. Так что, друзья, душевный радиочат мы в Телеграме. Еще нужен один голос либо за одного, либо за второго. А, ну вот уже 109. Ну смотри, под шуру стали.
2: Нормально.
0: Слушай, прозвучало классно.
2: Твори добро
0: под шуру.
2: Ну,
0: это да. Знаешь, такое, давай, выходя из бани. Пацаны, давайте под шуру. Вот это вот все.
2: Тоже нормально.
1: Нетов.
0: Нетов? Нет, у него уже нормально.
2: Да, я видел. Уже поставился.
0: У него как у меня уже. Вернее, у меня как у него.
1: 28, да.
0: Не, у меня 17. Так, друзья, ну что, ну вот оно случилось. Ура, будем праздновать победу. Шура, твори добро на настоящий момент. 42%.
2: Нормально.
0: Ну, как-то подтянулись вообще люди. Наверное, Шура подтянулся.
2: Спасибо.
0: Подожди, вот Снежинка вступила в группу. А это, наверное, та же Снежинка,
2: Снежинка которая у меня... написано, да.
0: А, да, так это вот та девушка, которая в ТикТоке. Она исполнительница... искусственного интеллекта.
2: А, искусственный интеллект.
0: 60 миллионов послушали.
2: Ну, хорошо. Ну, присылай нам.
0: Ну, присылай нам, мы послушаем. Хорошо, приветствуем тебя уже теперь в Телеграме. Ну что, Ace of Base, Beautiful Life. Вот прям, ну, творить добро мы будем, начиная с четверга. Договорились? Вот. А
2: вот
0: сейчас...
2: что это четверга?
0: Ну, к примеру.
2: Творить добро никогда не поздно.
0: Нет, я знаю. Да, ну ты из меня сейчас монстра не делай. Меня и так будут жарить на сковородках там, как надо. Чего ты ржешь? Ты будешь на соседней сковородке.
2: Скорее всего,
0: не
2: да.
0: Скорее всего, это правда будет. Вот, ну а сейчас вот Ace of Base и Beautiful Life. Это то, что вот прям в понедельник, мне кажется, прям жизненно необходимо. Жданов, мы тебя сделали, как же
2: чуть-чуть
0: я...
2: Чуть-чуть там, господи.
0: Ну какая разница, чуть-чуть, не чуть-чуть. Главное, сделали, как я кайфую от побед.
3: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: утро будет.
1: Жданов, как ты думаешь, мы с тобой еще можем задавать какие-то тренды?
2: 100%.
1: Откуда? Я не понимаю. Откуда в тебе столько вот этой вот бешеной уверенности на пустом месте?
2: Почему на пустом месте?
1: Ты кто вообще?
2: Ты всего не знаешь. Миллиардер, филантроп, плейбой.
1: Выключи, железный человек. Гляди. Ну, нам с тобой уже по свадьбам не ходить. Это точно. Во-первых, наши друзья уже переженились. Многие несколько раз уже, да?
2: Это да.
1: Приглашать нас в качестве обслуживающих свадьбу, ну, если только в качестве официантов, да? Но. Потому что, ну, сейчас уже родители моложе нас
2: не
1: с тобой.
2: Не то такие себе, да.
1: Да, если только родители женись, да? Не камильфо. Но мы еще можем.
2: Так,
1: сейчас опять получу. Торт со свечами.
2: Так, огромный торт, утыканный свечами.
1: Ты уже сходил к себе на шансон, да? Уже лизнул монитор.
2: Уже, да.
1: Торт со свечами сразу напоминает нам о таком празднике, как день рождения. Ну, это устоявшийся такой классический стереотип. Но в мире все меняется. Прикинь. Отныне у многих же...
2: Свечи в торте. Торт в свечах или что?
1: Ну, свечи в торте, это, конечно...
2: Свечи в торте, ладно.
1: Это огромное изменение, конечно, я с тобой согласен.
2: Торт в свечах?
1: Нет.
2: Свечи из торта?
1: Погоди! Отныне у многих женихов и невест свечи на торте вызывают ассоциации со свадьбой. Вместо того, чтобы традиционно разрезать свадебное лакомство,
2: так,
1: молодожены начинают одновременно задувать свечи. Многие люди видят в этом глубокий символизм. Такая совместная деятельность в первый же день совместной жизни означает крепкий союз, желание работать в команде, а это очень важно.
2: Так.
1: Какой-то корпоратив, а не свадьба.
2: Ну, да.
1: Желание работать в команде. Если верить социальным сетям, то все больше вступающих в брак людей украшают торты свечками. Ну, есть повод заговорить о появлении новой моды. Мы, мне кажется, с тобой первые привнесли это в любимую Беларусь.
2: Да.
1: Да. Поэтому, ребята, можно не резать, можно... Они тут, ну, вот я сейчас сброшу фотку у нас в Телеграме. О, вот так вот теперь проходит финал свадебного торжества. Не бросают с тортом, ни жениха туда не бросают, да? А именно вот такое количество свечек установили, они вместе одна... Ну, что, красиво.
2: Ну, прикольно, да.
1: Красиво, прикольно, что-то новенькое. Вот, чем по сравнению с тем, что уже было. Вот такая новость. Берите, пользуйтесь, нам не жалко. Ну, как не жалко?
2: Они как будто собираются сейчас...
1: По 50 рублей бы кинули.
2: По 50.
1: А, ну или так.
2: Так, интересная новость, которую я вот буквально только что увидел. И
1: давай, рассказывай.
2: США открыли доступ к сотням документов об НЛО.
1: Прям вот все?
2: Да, сотням.
1: Рассекретили.
2: Сотни документов об НЛО. Теперь отчеты НАСА и Пентагона может посмотреть любой желающий.
1: Угу.
2: В сеть выложили архивы с видео, показаниями пилотов и старыми материалами еще времен... ну, там, 50-х годов,
1: так,
2: да? Некоторые файлы уже публиковались раньше, но теперь все собрано на одном сайте. Интерес настолько огромный, что ресурс едва справляется с наплывом людей.
1: Сбрось мне ссылку.
2: Да.
1: Я тоже буду смотреть.
2: Наплыв любителей теории и поисков правды. В общем, товарищи конспирологи, объявлен общий сбор.
1: Ты же не веришь.
2: Почему вы на лоб?
1: Я верю.
2: Я сейчас видео одно скину, очень странная штука.
1: Я задрожал. Я настолько во все это вовлечен, поглощен. Ну, я с плакатами, конечно, не хожу. Добро пожаловать на землю. Я же тебе рассказывал, как я в полярной Робинзонаде участвовал, когда один...

0: на острове сидел.
1: Так.
0: Я же там сидел и в небо смотрел. Ну, потому что жрать нечего было. Сиди на небо, да. Смотри, да, больше ничего не было. И я говорю, прилетите, прилетите. Ну, серьезно, посылал на меня. Я психолог, который ко мне приезжал, также смотрел, как ты сейчас. Я реально сидел и посылал вот это вот.
1: Верните, катерел зубы.
0: Ну да. И я говорю, ну прилетите, приземлите. Все равно, даже если я расскажу, никто не поверит, ну, что да. Я на необитаемом острове, там никто ничего не видит. Не прилетели.
1: А я один раз видел. Ну, серьезно.
0: А, это я было был... до моего дня рождения? Нет, или во время моего дня рождения?
1: Я был у бабушки, мне было лет, наверное, 15.
0: И что?
1: И, в общем, вечером вышел с веранды на крыльцо, просто посидеть. Хорошая погода, классный август месяц. И соседняя хата, там, наверное, метров 25 где-то от меня. И там темнота, все уехали. И над трубой, где-то, ну, метрах в 5, наверное, над трубой, была, висела такая иголка, большущая такая, трехметровая, которая вот она расширялась кверху, то есть, ну такая длинная игла, ну, такая, ну, серебристая. Понимаю, да. И вот она висела, наверное, ну, минуты три. Я ж завис, я просто вот сидел и вообще даже пошевелиться не мог. И потом она так же пропала, как и появилась, в общем. Прикинь.
0: Ты врешь.
1: Клянусь.
0: А что ты ко мне на интервью не пришел? Я все время мечтаю поговорить с контактерами. А тут вот прям под рукой. Вот так вот и живи. Понимаешь?
1: Узнаю. Я говорю, ты не всего знаешь.
0: Чудаки, я сейчас брошу... Чудаки, да. Я вам сейчас, ребят, заброшу одни фотки к нам в Телеграм. Вот тоже. Значит, посмотрите. Вы бы такое ели? Я сейчас расскажу. Ну, вначале фотки.
1: Что это такое?
0: А я тебе сейчас покажу.
1: Это...
0: У нас тут все прям вживую. Вот сейчас вот.
1: Это бургер какой-то?
0: Нет, это пицца.
1: Ну, я понял, что пицца сверху снизу.
0: Так, пользователи интернета, особенно те, кто с уважением относится к итальянской кухне, чуть не с ужасом посмотрели на фотографии этой закуски. Перед нами пицца, и в самой этой пицце не было ничего такого уж криминального, но любое, даже самое вкусное классическое блюдо всегда можно испортить. Была бы богатая фантазия.
1: Было бы желание,
0: а
1: да.
0: А мне вот понравилось. Хотя в данном случае речь идет об извращенной кулинарной фантазии, уверены комментаторы. Дело в том, что некие чудаки, по некоторым данным жителей Польши, используя куски пиццы как хлеб для сэндвичей, кладут между ними дополнительную начинку. Это, похоже, кусок мяса, и что самое для меня приятное, а тут пишется неприятное, горсть квашеной капусты. Вот ты бы ел такое?
1: Ну, я не знаю, зачем.
0: Это ты не любишь квашеную капусту?
1: Не, ну я люблю, но я как-то...
0: Ты не ходил, зажимая нос к бабушке вот туда, вот где стояла эта квашеная капуста, чтобы ее набрать?
1: Не, ну я, да ладно, я даже в сапогах спускался в квашеную капусту.
0: Но это был бигус, это не квашеная капуста.
1: Не, квашеная капуста.
0: Квашеная капуста? Не знаю.
1: Ну, чаны такие огромные были, и туда прям спускаешься, и там люди прям в сапогах по ней ходят. Я думаю,
0: правильно.
1: Господи, боже мой.
0: Сок давили.
1: Что происходит, да.
0: Как Адриано Челентано виноград.
1: Да-да-да.
0: Не ел бы такое?
1: Ну, нет.
0: А я бы однозначно.
1: Да?
0: Я вот даже прям при себе представляю пепперони с квашеной капусткой.
1: Ну, это же
0: это что?
1: Да ну.
0: Что извращение? А тогда Рататуя надо мультик запретить.
1: Не, ну зачем?
0: Ну, потому что там тоже, ну, смешение стилей всевозможных.
1: Ай, ну, я не знаю. Это сегодня я посмотрел, тоже видео было. Сделали пиццу в Бразилии с Рафаэлло и клубникой.
0: А что, не?
1: Вообще а капец. Не, там не, там это... только смотришь, там слипается все.
0: А я бы попробовал. Вот квашеная капуста — это штука отдельная.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
2: Танцплощадка.
1: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
3: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая в Брест, клуб «Медуза».
1: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Так, у нас радиотерапия. Welcome to КНАМ. Мы уже в халатах. Мы
1: да,
0: уже
1: готовы.
0: Уже все заряжено, мы заряжены.
1: Напомним, что у нас карты Таро. Вы звоните к нам, дозванивайтесь прямо сейчас в студию.
0: Да.
1: Номера телефонов я, кстати, вот закину сейчас.
0: 8017-370-4570 и 8017-370-4574. Сейчас. Наконец-таки вернулась рубрика на свое место. Рекламные контракты завершены. Дай бог, надольше, подольше. Вот, и мы в полном вашем распоряжении. Вы дозваниваетесь, рассказывайте, о чем хотите узнать, отвечаем либо да, либо нет, что с этим знанием, потом дальше разбираетесь сами. Ну и не лишний будет сказать, что вот сходить в театр — это всегда круто. Ну что может быть драматичнее истории великих людей? Может быть, и для про нас с тобой когда-нибудь, да?
1: Хоть бы.
0: На восьмой сцене какого-нибудь самого маленького театра, поставили два, было вот таких вот. Только история, конечно, великой любви Наполеона и Жозефины, корсиканские страсти, парижские тайны, имперское величие в любовной драме Наполеон и Жозефина 17 июня на сцене концертного зала «Минск». Остаток, уже можно смело говорить, билетов, которые абсолютно недорогие, можете найти на ticketpro.by. Набирайте «Наполеона и Жозефина» и «Welcome». Ну что, пока никого нет, Жданов, а у меня для тебя загадка.
1: Ну давай, я уже видел, уже идет, уже глаза блестят. А что это такое?
0: Я тебе расскажу, подожди, у нас есть телефонный звонок. Сейчас разберемся. Что это такое, видишь, глазки-то зажглись на деньги.
1: Это мне?
0: Нет. Алло, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Доброе утро. Здравствуйте, как зовут?
2: Я?
0: Да.
2: Юля.
0: Юля, отлично. Юля такая запыхавшаяся, ты куда-то бежала. Тебя кто-то ловил, тебя кто-то куда-то...
1: К телефону бежал.
0: Не пускал. Юля, рады слышать. О чем хочешь узнать в нашей радиотерапии?
2: Ну, так, там вопрос можно задать, на который ответ получить, да или нет.
0: Абсолютно верно, Юля.
2: На дачу ехать сегодня или ждать дождя?
0: А что, дождя было мало?
1: А ты только в дождь на дачу ездишь?
0: А ты из Беларуси вообще? Тебе дождей не хватило перед 9 мая?
2: Ну, не хватило, еще хочется. Раньше снега хотели, появился.
0: Итак, ехать ли на... Ну, хороший вопрос, на самом деле. Итак, тебе два раза надо будет ответить стоп. Я начинаю вращать карты для того, чтобы вначале понять ориентацию карт. Либо передняя, либо задняя.
1: Либо прямая, либо
0: обратная. Да-да-да, говори стоп.
2: Стоп.
0: Есть. Теперь я начинаю карты перетасовывать. Это вот все видно на наших лайв-трансляциях. Что все честно.
1: Говори стоп.
0: Говори стоп, когда захочешь.
2: Стоп.
0: Есть. Итак, я беру верхнюю карту, сам не вижу, показываю Жданову, показываю на видеотрансляцию. И это в перевернутом. Ух ты.
1: Почему в перевернутом?
0: В перевернутом.
1: Нет, так. Так ты же показывал не так.
0: Нет, вот так я показывал.
1: Да?
0: Да. Я не менял. В перевернутом значении туз жезлов. Однозначно не надо тебе ехать. Предостережение от необдуманных поступков, недостаточность энергии, невыполнение обещаний, отсутствие роста, ну, то есть не растет пока еще, крушение планов, излишнее упорство. В общем, тебе надо, вот ты типа заставляешь себя ехать на дачу, а туз жезлов, который...
1: Говорит, так, не надо.
0: Не надо тебе туда ехать. Сиди, жди снега, Юля.
2: Ой, подожду.
0: Вот, так что, ну, карта сказала нет, Юль. Ну, а дальше ты уже...
2: Не сегодня.
0: Как ты спросила, сегодня?
2: Ну,
0: А что-то ты как-то, я не понял, в понедельник на дачу? Это ты руководитель высшего звена в нефтяной компании или где ты работаешь?
2: Давно не была, соскучилась.
1: Давно не была, ну понятно.
0: Ты представляешь, вот насколько, наверное, дача, Юль, да, это сродни рыбалке для мужчин.
2: Да.
0: Да?
1: Но здесь написано, вот видишь, тут написано, что в перевернутом положении карта указывает на потерю энтузиазма.
0: Да ну,
1: поэтому не надо пока.
0: Ищи энтузиазм. Вот, Юль, так что, ну, сегодня нет.
2: Спасибо.
0: Спасибо, что на волне душевного радио. Пока-пока. Ну, вот так вот, друзья. Ну, давай уже закончим. Тут
1: написали повар-кок. Не повар я.
0: И мне про повара написали.
1: Я радиотерапевт.
0: А у вас что, сходка поваров тут мне написали тоже в ТикТоке. Жданов?
1: Да, ну, так что это?
0: Кто, видите, на лайв-трансляции? Богатые.
1: Монеты.
0: Это я копилку вскрыл.
1: А, серьезно?
0: Да.
1: Уже все так было?
0: Ну, надо, деньги нужны.
1: Нужны деньги.
0: Как ты думаешь, вот сколько тут?
1: Я думаю, что, наверное, рублей, может быть...
0: Ну?
1: не знаю, 60, наверное.
0: Ну, здесь вот и двухрублевая, и однорублевая.
1: Ну, рублей 60,
0: наверное.
1: Не?
0: Вообще в деньгах ничего не понимаю. О,
1: не, ну я тебе могу сказать, сколько там граммов.
0: На, подержи. Давай. Перебьешься.
1: Что ж такое, не дают даже подержать деньги.
0: О, понял? 138 рублей.
1: Серьезно?
0: На всякий случай.
1: Ничего себе.
0: Ты понял? Я сейчас пойду какой-то банк удивлять. Мне же надо как-то на карточку положить. Но я сделал вывод, что у меня туда пролезают двухрублевки. Это вот хотелось быстрее наполнить, поэтому накидали рублевок. Больше там рублевок не будет. Это я тебе показал, как тебе готовиться к моему новоселью. Понял?
1: Да, да,
0: исключительно с двухрублевками, чтобы приходил. Понял? Я прям на стол. Я в центре стола поставлю. Договорились. Ребят, мы уходим в следующем...
1: Хоть к столу пустят.
0: В следующий музыкальный час там услышимся.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Доброе утро. Накануне в нашей стране отпраздновали День государственного флага, герба и гимна. От стелы Минска «Город-герой» прошло торжественное шествие. Сотни людей пронесли гигантский флаг 500 метров длиной и 9 метров шириной. Финальной точкой маршрута стала площадь государственного флага. Там прошла церемония чествования государственных символов. Премьер-министр Александр Турчин зачитал поздравления президента Александра Лукашенко соотечественникам. На столичном проспекте Машерова на участке от Богдановича до Даумана внесли изменения в схему организации дорожного движения. Этого требуют работы по строительству метро. Количество полос уменьшилось с 3 до 2. Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута. Накануне, несмотря на воскресенье, в милицию поступило около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников, как сообщили в МВД. Зарегистрировано 6 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована возможность совершения платежей в адрес 7 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 26 счетам. Оперативниками задержаны 2 курьера, работавших в интересах аферистов. В Китае разработали сервис для создания ИИ-двойников бывших возлюбленных. Пользователи загружают в систему переписку, фотографии и публикации соцсетей. Специальный модуль выстраивает модель поведения человека и воспроизводит его характер. В итоге алгоритм имитирует манеру речи и даже логику мышления. Клиенты говорят, что это работает. Один мужчина потратил на создание копии бывшей целую ночь и ни капли не пожалел о времени. Другие благодаря такому общению осознали, что их бывшие не были идеальными. У сервиса есть и противники, они указывают на проблемы с приватностью. К новостям компании «Вдоминос» скидка 35% на пиццы. Только в мае приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в основном без осадков. В Бресте 21-23, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 14-16, в Могилеве 15-17 тепла, а в Минске без осадков и до плюс 16. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
0: Реклама.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
5: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
6: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах концерта «Зал Минск», касса города и на сайтах «Тикетпробай» и 24 «Афишебай». При поддержке Душевного радио.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
7: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Для рецепта идеального утра необходимы следующие ингредиенты. Отличная душевная музыка, немного перченых новостей, сверху посыпаем тертым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
3: И что это?
4: Бодриссимо! Шоу-йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
2: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
4: Шоу-йоу!
2: Бодриссимо!
4: Йоу-шоу!
3: Готов к любому повороту!
5: Утро будет!
6: Правда, утро и будет. И будет. И как хотите, самое главное, чтобы с улыбкой на лице и с крылышками позади. В хорошем смысле этого слова. Ну, не сзади, а позади, да?
7: Что это здесь?
6: Я нормально все объяснил, да? Всем привет, здесь Антон Бубнило-Жданов.
7: Дмитрий Душнило-Санкович. Это вот он.
6: Человек, спасающий мир. Смешно. Я с тобой согласен абсолютно. Ребят, у нас впереди еще один полноценный музыкальный час, где мы будем с вами общаться, и мы запускаем нашу приятную неожиданность. Вы нам рассказываете, у нас в Телеграме, душевный радиочат мы называемся, где вы слушаете, не конкретно вы, ну и вы тоже, ладно. Но нам интересно подслушанные локации, где вы слышали волну душевного радио. Вы нам рассказываете о том, вот в этом вот магазинчике или вот в этом вот ларьке с мороженым.
7: Слышали, знаете, видели, что там все это душевное радио играет.
6: И суть приятной душевной неожиданности в чем? Люди просто слушают нашу волну и не знают о том, что к ним сейчас полетит привет с любимой радиоволны. Вы представляете, какие непередаваемые ощущения люди при этом получат. Вот в этом суть, и это действительно вдохновляет, это всегда помогает, вызывает улыбку. Вы же понимаете, мы не просто сухие строчки там прочитаем. Мы там... где собака порылась. Вот примерно таким образом ко всему этому будем относиться. Поэтому приходите к нам в Телеграм, душевный радиочат, там все это дело пишет, ну а мы...
7: Потирая руки, ждем это все.
6: Слушай,
7: да.
6: Говорят, а ты не помнишь, было такое в детстве? Если сильно натереть руки, будешь пахнуть мертвецом.
7: Нет.
6: Не было такого?
7: Нет.
6: Что другое?
7: Ты друг, ну, себе трешь руки или кому?
6: Себе. Ну, надолго только.
7: Все, больше бабушку не трогаем, да?
6: Гадкий. Но я тебя все равно люблю. Вот так.
7: Местами, взаимно.
6: Местами.
7: Взаимно.
8: Душевное радио. Хочется слушать.

0: Это здорово. Сейчас нахожусь в Пинске. На FM душевного нет, но мы слушаем через нет. Спасибо вам большое за искрометный юмор.
1: Спасибо.
0: И с большими буквами я оглядываюсь этому кому.
1: Не оглядывайся.
0: Это он кому?
1: Нам?
2: Конечно.
0: У нас есть юмор?
2: Ну,
0: сейчас,
2: видимо.
0: Сейчас он прилетит.
2: Да, сейчас прилетит.
0: Про наш юмор. Спасибо, Сань, большое.
1: Да, спасибо.
0: Иринка написала: бухгалтерия, Брестэнерго, вас слушает каждый день.
1: О,
0: Наташа, Ира.
2: Бухгалтерия приятно.
0: Олег. И неожиданно Танюха.
2: Подожди, Олег?
0: Олег и Танюха, любим вас. Ё-моё. Слушай, ну надо бы, будучи в Бресте, смотри, во-первых, это энерго. Да, это же там тепловая электрическая энергия, правильно?
1: Да.
0: Слушайте, ну заведите в бухгалтерию, потрите о нас годовые отчеты. Ну там же, наверное...
2: Это энергичный танец.
0: Да. И, может, на нас вот эта бухгалтерская вся энергия перебросится.
1: Наташа, Ира, Олег и Танюха.
0: И Танюха!
1: Любим вас.
0: Любим мы. Бухгалтерия Брестэнерго. Так, Светлана написала: слушаю душевное радио на работе. Передать привет моему начальнику. Моему начальнику Ирине Валентиновне. А это как правильно? Моей начальнице, наверное, да?
1: Но...
0: Или все-таки начальник это такое унисекс?
1: Унисекс.
0: Унисекс. Моему начальнику Ирине,
1: будем тут
0: Ирине Валентиновне. Она тоже вас слушает. Я уже пол офиса подсадила на вашу волну. Светочка, вы крутая, вы классная. Единственное, что смутило, почему пол офиса?
1: Ну, это впереди еще остальные пол офиса.
0: Надо говорить спереди.
1: Нет, не надо.
0: Надо, Жданов,
1: нет.
0: Надо, потому что вселенная слышит. Вселенная слышит. Я, когда ты говоришь, у нас все еще спереди.
1: Так.
0: Она же может не спослать.
1: Научи тогда, расскажи, пожалуйста, если все мы плохое оставляем сзади.
0: Ну это правда.
1: Где, как? Как говорить,
0: мы периодически сбрасываем все плохое.
1: Ну что, а что, спереди сбрасывать?
2: Но сзади не будешь ты поправлять?
0: Не буду. Так пусть сама вселенная
1: разбирается, да.
0: А у нас все спереди.
2: Вон Вячеслав написал: слушаю вас на рыбалке.
0: Я сейчас...
2: Понедельник.
0: Я сейчас разобью себя...
2: 10:30.
0: Об наш каменный стол.
2: На рыбалке.
0: Я хочу на рыбалку.
2: Ну, ведь Санкович рыбак. А я тебе, Вячеслав, не завидую.
0: Ну, конечно, завидую. Представляешь, Вячеслав, вот этот человек живет без рыбалки.
1: Да.
0: Принеси ему венок. Ну, я тебе просто советую.
1: Не, мне просто...
0: Где будет написано так? Жданову от рыбаков.
1: Не, знаешь, вот если просто приехать туда и потусить,
0: ой, я, знаю,
1: я согласен.
0: Знаю я твои...
1: Я даже со своей рыбой приеду.
0: Знаю я твои тусачи, Жданов. Это когда давай троллейбус к подъезду, вот это вот все. Потом тебя ищи в соседнем лесу. Не надо, не берите его на тусач, это чревато. Весенний привет от бухгалтерии футбольного манежа города Минска. Всегда на волне душевного настроения, Еленочка.
1: О, держите пас.
0: А ты умеешь играть в футбол?
1: Конечно.
0: Хорошо.
1: Я даже, да, я играл за Минскую
0: Юность. А, ты же рассказывал.
1: Да.
0: Я не пойду с тобой играть в футбол. Нет, я умею, но очень зачаточно. Хотя, с другой стороны, если...
1: То есть правила знаешь, да?
0: Слушай, я учитель физкультуры, я тебе правила даже этого. Где-то вот эти утюги скользят по льду.
1: Утюги?
0: Или как они?
1: Кёрлинг.
0: Кёрлинг. Я тебе про кёрлинг тоже расскажу. Так, ну вот так, по футбольный манеж. Слушай, ну мне есть где размахнуться там. Ты устанешь по футбольному манежу 2-3 раза туда бегать.
1: Да легко.
0: А я только на четвертую устану. Ноги большие. Смотри, бухгалтеры, да? Бухгалтеры — это люди особенные.
1: Конечно.
0: И то, что они нас с тобой слушают, это честь.
1: Конечно. Жданов.
0: Честь, понимаешь?
1: Они деньги трогают.
0: Да. И это,
1: большие.
0: Блин, большие деньги трогают. Ну, наверное, сейчас уже нет. Это раньше было, да, когда приходила зарплата, все это бухгалтер приносил в сейф,
1: да,
0: это
1: да,
0: все
1: да.
0: В сейфе лежало. И я прям представляю, не знаешь, открывали вот это и облизывались. Но сейчас уже все на карточке, уже, наверное, такого...
1: И фиг как... вы меня потом найдете, да?
0: Да, такое, наверное, бывало.
1: 100%.
0: Раз.
1: Фирма ищет бухгалтера, да?
0: Мы видели твое сообщение, Миша Прапор, обязательно прочтем. А чуть прервемся, давайте музыки послушаем. Приятная неожиданность. Где слушают волну душевного радио? Вы нам рассказали, а мы потом туда
1: со всей своей ответственностью.
0: Ну, пусть ну, будет
1: пусть
0: так
1: будет.
3: Подвести Машоу, Утро!

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Также мне лишнее будет напомнить о том, что в нашем шоу очень четко распределены роли. Ты умный, я красивый и накачанный.
1: Да, да? Мы решили так.
0: У меня будет вопрос к тебе потом один, но вначале закончил с приятной неожиданностью. У нас же люди ждут, люди надеются, люди верят. Тамара, слушаю вас на работе, Полесье Жилстрой. С вами веселее, Тома. Спасибо большое.
1: Жилстрой, спасибо огромное. На Полесье привет.
0: Застраивают Полесье, насколько я понимаю. Смотри, тут, мне кажется, следующее сообщение, точнее, предыдущее перед Тамарой,
1: так.
0: Это крик о помощи. Человек в заложниках где-то у женщин.
1: Моргните.
0: Да, так Олег моргнул. Готовлю поддушевное, как и всегда.
1: Как и всегда.
0: Я тебе говорю, просто надо по геолокации Олега Портанаву вычислять и ехать спасать куда-то.
1: Да, Олег, может быть, просто...
0: Не просто.
1: Он может быть просто шеф-повар.
0: Не просто
1: он,
0: это.
1: Он, смотри, на яхте на своей сфотографирован.
0: Где?
1: Да вон.
0: Значит, тем более, это намек, его держат на яхте.
1: Готовит на яхте.
0: Его держат в заложниках на яхте. И он там всем готовит. И его ждут.
1: Может такое случиться.
0: Миша, наш традиционный душевное радио на свинокомплексе Белорусская Брестская область, Каменецкий район. У нас очень большая компания. Ну, мы видели.
1: Привет.
0: Солнечный день, душевное радио. Что еще нужно? В обед придет зарплата, и все будет окей. Точка, Миша. Ну, я думаю, что Миша нам после зарплаты в следующий раз напишет, где-то недели через две. Ну, я так предполагаю, потому что когда приходит легкой поступью зарплата,
1: ну да,
0: всегда же
1: такой, все потом.
0: Вообще все.
1: Все отложили на потом.
0: Вообще все.
1: Да.
0: Так вот, я тебя хотел спросить. На. Давно вынашивал эту мысль, все забывал, тут неожиданно вспомнил. Скажи, ты в детстве так, в пионерских лагерях.
1: Какая осень в лагерях. Она пришла не в наказание.
0: Слушай, надо стоп-слово с тобой определять тут определенно. Нет. Ты поднимал людей на двух пальцах?
1: Нет.
0: Ты не поднимал?
1: Нет. А, да, поднимали, да, я понял.
0: Слушай, там же идет какой-то вот этот... Да. Ты это, значит...
1: И держишь, типа, вот так
0: и
1: вот.
0: И ты поднимаешь. Ну, как только он открывает глаза, приходит там в какое-то...
1: Да,
0: и
1: да,
0: сразу
1: да.
0: Все обрывается. Прикол в чем? Ну, я ты же умный.
1: Я не знаю, в чем прикол.
0: Ну, ведь это правда.
1: Ну,
0: если бы, знаешь, если бы мне кто-то про это рассказывал,
1: да,
0: я бы не поверил. Но я сам помню, как мы это делали.
1: Да,
0: его
1: было
0: реально
1: такое.
0: Легко было поднимать вообще на двух пальцах. Сколько там, 4 человека, да, по-моему, становилось?
1: Да. Слева-справа, сзади
0: впереди. Слева-справа, два пальца, ну, по два пальца туда, и на двух пальцах его поднимали аж вот так.
1: Вот, я же говорю.
0: Так, а прикол в
1: чем? Наша реальность нереальна.
0: А что ты спрыгиваешь? Ты же умный. Ты мне должен был сказать, Самкович, иди психиатру.
1: Ну, или что? Но я не могу так сказать, потому что я сам помню. Я сам так, поднимал.
0: Так да, так прикол в чем? Как он вес теряет?
1: Я не знаю. Без понятия.
0: И как теперь с этим жить?
1: Ну, вот...
0: Не в воде, парень,
1: не в воде, просто.
0: Прямо.
1: Там, да, вот ложился человек.
0: На пол ложился.
1: И его поднимали, вот 4 человека.
0: И там я точно помню, что мы что-то там говорили при этом.
1: Ну да, ну
0: там
1: надо было
0: в транс
1: там что-то...
0: входил этот, кто лежал, я не помню.
1: Надо было тоже что-то закрыть глаза, там тролля, потом открыть, ну, нам, вот кто стоял.
0: Да,
1: и
0: да,
1: что-то
0: да.
1: Мы говорили, да, и поднимали.
0: И вот поднимали вот. На двух пальцах там практически до головы человека. 4 человека на двух пальцах.
1: Было такое.
0: Ну. Кирилл, слушаю душевно на больничном. Скучаю по работе. Привет, Гомель, Крафт, Техно, Гуд, Лазербай и Беладжо. Ты определись, Кирилл, где ты работаешь. 1000% слушаю душевно без меня. Скучайте, грустите. По гороскопам мне нельзя на работу.
1: Работаю поддушевное, получается, с душой, Елена написала.
0: Ну что, ребят, вот такая... Давай мы эту тему как-то... В следующем, завтра.
1: Да, интересно.
0: Обговорим,
1: интересно.
0: Может, у кого-то есть какие-то исследования, может, есть у кого-то какие-то
1: вот
0: предположения.
1: Вот и напомнил, я даже забыл про это.
0: Да, я вспомнил. Я очень давно, я, знаешь, когда это вспомнил? Когда мы с тобой потерялись. Думаю, надо как-то
1: да,
0: обсудить.
1: Да.
0: Завтра обсуждаем.
1: Обсудим.
0: Каким образом нам удавалось в детстве на двух пальцах до уровня головы
1: ну, то есть,
0: поднимать...
1: два пальца на каждой руки, то есть, ну,
0: да,
1: четыре пальца.
0: Да, поднимать человека это было. Кто-то же тоже, наверное, этой ерундой занимался.
1: 100%.
0: Ребят, на этом все. Спасибо всем.
1: Жаль на сегодня прощаться, но завтра встретимся здесь же на душевном радио.
0: Никуда вы от нас не денетесь.
1: Адьос.
2: Они большие. Они блестящие. Почти лысые. Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Пока!

0: 11 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Здравствуйте. Беларусь открыта для диалога, чтобы приступить к развязыванию проблемных узлов в отношениях с Европейским Союзом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета в интервью немецкой газете «Берлинен Цайтунг». Как сообщает Белт, по его словам, опыт Второй мировой войны диктует необходимость сделать все, чтобы будущим поколениям не довелось пережить нового противостояния. Беларуси хотелось, чтобы немецкая дипломатия сыграла консолидирующую, а не конфронтационную роль в восстановлении отношений. За выходные очередь грузового и легкового транспорта перед европейскими пунктами пропуска увеличилась. Как сообщили в Госпогранкомитете, около 300 легковых авто фиксируется перед польскими пунктами пропуска. Перед погранпереходом Тирасполь в очереди два автобуса. Всего же за два дня сопредельная сторона приняла на свою территорию всего четверть легковушек от нормы. Заседание 4-й сессии Совета Республики состоится сегодня. Сенаторы рассмотрят 14 законопроектов. Среди них нормативно-правовые акты, связанные с госрегистрацией и ликвидацией субъектов хозяйствования, а также изменением законов, регулирующих земельные отношения, закона о товарных биржах и водного кодекса. 7-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился накануне со счетом 1-2. Завершились матчи «Динамо-Бреста», «Динамо-Минск» и «Славия Мозырь» «Минск». «Барановичи» сыграли в ничью с «Арсеналом» 1-1, а «Нафтанс-Батэ» не забили ни одного мяча. Итоговые цифры на табло 0-0. «Гомель» победил «Ислыч» со счетом 2-0. С минимальным перевесом 1-0 «Белшина» одолела «Витебск», а «Торпедо Белас» обыграла «Неман». МЛ «Витебск» разгромил «Могилевский Днепр» со счетом 5-1. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про», спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в основном без осадков. В Бресте 21-23 тепла, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 14-16, в Могилеве 15-17 тепла. В Минске без осадков и до плюс 16. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
5: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
6: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
8: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
9: Легкое утро на Душевном радио. Удачи!

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Где же ты, где звездочка алая? Где же ты, где искорка малая? Где же

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057. Душевное радио. Слушай, любимый.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк. Все понятно и просто, нету
1: больше сомнений, все снимают вопросы. Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на душевном радио.
3: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Государственная программа вооружений на ближайшие 5 лет и гособоронзаказ стали темой совещания у президента. Как передает Белт, Александр Лукашенко подчеркнул, что правительством подготовлены соответствующие проекты. Глава государства поинтересовался, как военные оценивают указанные документы в плане укрепления обороноспособности государства и как в них отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств, разработке какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск. При этом все должны понимать, эффективность выделяемых средств должна быть максимальной. Внешние шоки пока не транслируются в экономику Беларуси, об этом заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. По его словам, с одной стороны, по всем признакам должно наступать охлаждение на рынках, с другой, акции американского и азиатского фондовых рынков находятся на максимуме. Глобально эксперты, в том числе белорусские, не ожидают видимых замедлений глобального экономического роста. Инфляционные процессы носят затухающий характер, и весомых причин, чтобы ожидать ускорения ценового роста, нет. Более 66 тысяч жителей европейских стран посетили Беларусь по безвизу с начала года. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Всего с начала действия безвиза нашу страну посетили 1 324 859 жителей Европы. Каждый второй гость из Литвы. В ведомстве напомнили, безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран действует до конца года. Стартовала продажа билетов на душевные фестивали. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта: «Звездный шансон», «Душа народная» и «Зажигательная танцплощадка с душевным радио». Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
2: Погода на душевном радио.
3: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в основном без осадков. В Бресте 21-23, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 14-16, в Могилеве 15-17 тепла, в Минске без осадков и до плюс 16. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
2: Реклама.
4: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
1: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
5: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
6: Танцплощадка.
5: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает

0: поколениями. Постарайся успеть.
1: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио.

0: Недушный день.
1: Мы, конечно, можем излишне бодриться в понедельник, но как-то даже это получается с трудом. Ну, нет у нас пока возможности выдавить из себя какую-то большую эмоцию, ну, потому что выходные были слишком хороши. Ну, и мне очень нравится китайская философия по этому поводу. У них как раз-таки замечали, что нет ручек у чайных чашечек, потому что зачем держать горячую кружку, зачем пить слишком горячий чай, но он ведь не приспособлен для этого, обожжет все внутри, поэтому у них все чашечки такие, чтобы можно было дождаться нужной температуры, спокойно взять в руки и наслаждаться этой всей церемонией. Поэтому не создаем ручки и мы для вещей, которым требуется немного времени. Нам требуется немножко времени, чтобы наладить все процессы в голове, немножко проснуться. Зачем нам форсировать продуктивное состояние? Понедельники, они для того, чтобы плавно начинать работать, это нужно. Нужно немножко продышаться и немножко вспомнить, как нам хорошо может быть. Все мы сможем, совсем справимся. Неделя впереди большая, и постепенно будем с какой-то радостью делиться, пробуждать ее в себе, искать. Если нужно вдохновение, то вот он, телеграм-чат душевного радио и сообщения, которые можно друг другу отправлять уже со всей страной, делиться приветами, хорошими новостями. 11 мая на календаре. Вспоминайте, у кого что чудесного произошло в этом году, в позапрошлом, в прошлом, у кого какие даты юбилейные, праздничные. Обо всем пишите в наш телеграм-чат. Будем друг друга поздравлять.
0: Привет в обед на душевном радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Многого не надо в понедельник, просто рядом бы очутиться, взглядом хотя бы дотянуться и обнять. Ну, а можно и словом, чтобы человек просиял, когда услышал, что привет ему прилетел персональный. Это, в общем, очень важная миссия. У меня дарю секунды счастья. И повезло, Анне Гамориной написал муж Александр в инстаграм душевного радио о том, что просто восхищается своей супругой. Значит, объясняет вот чем, что на выходных, помимо того, что она уделила ему очень много внимания в своем графике, да, обычно выходные у Анны проходят где-то наедине с подругами, она в книжном клубе состоит, а тут у них удались такие романтические часы, минуты, и что было неожиданно, да, и неожиданно и приятно, когда это становится чем-то эксклюзивным, да, немножко отдохнуть от человека нужно, тем слаще секунды встречи, это время, проведенное вместе. В общем, удалось им провести время хорошо, и в том числе потому, что не было никаких дачных забот и дел. Лила все эти дни, и в субботу, и воскресенье, поэтому вы посмотрели все сериалы, которые хотели, наобнимались, выгуливали своего песика периодически. В общем, такие супер лежачие и пассивные. Но мне тоже кажется, что с возрастом у нас очень много хобби появляется, которые можно делать лежа. И, наверное, именно это говорит о том, что мы немножко подустали. Но кто как вдохновился и отдохнул, у меня просто эстетическое удовольствие было от количества цветущих кустов сирени, от того, как каштаны распустились, от того, как это все пахнет, держится, никуда не осыпается. Может, и хорошо, что ветер принес нам вот эти дожди, может быть, от жары не все быстро так облысеет, и мы будем наслаждаться этой весенней красотой как можно дольше. Ну и приветами мы тоже собираемся наслаждаться в этом и в следующем чате. Пишите в телеграм-чат душевного радио о том, по кому соскучились, о том, кому чего хорошего желаете. Возможно, в любви готовы признаться. А почему бы и да? Мы же откладываем все до понедельника.

0: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Вай по телефону 8017-388-7794. Озон.
1: Сделано Агропромбанк.
2: С приходом малыша в этот

0: мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения, возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Если диета, то с понедельника. Если радио, то душевное.

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шебека.
2: В понедельник еще очень хорошо помним, каково это иметь много свободного времени. Думаю, если и нужно познакомиться с собой настоящим, с настоящим я, ну вдруг такой пришел запрос, интерес появился. Какой я на самом деле? То лучше всего после выходных этим заниматься поисками истинного себя. Заботами не загружены. Не так, чтобы слишком отдохнувшие, но уже лучше, чем в пятницу. Вот они, настоящие мы. Посмотрите в зеркало, почувствуйте, какими можем быть, оказывается, да? И, кстати, на этой базе появилась новая философия восприятия жизни. Она связана с маленькими радостями. Называется так, глиммеры ее последователи. Глиммер переводится с английского как «луч», «проблеск». Но вот что-то лучезарное есть и в смысле этой философии. Люди, которые разделяют этот взгляд на мир, они как будто вышли из гонки за успехом и начинают замечать жизнь. Вот красивые капельки такие дождя на стекле утром. Может быть, момент словили, когда вдруг стало так спокойненько, так уютно. Вернули внимание к реальности, а не к бесконечным планам, да, каким-то скоростям, дедлайнам. Ну, давайте мы тоже сегодня почувствуем жизнь, словим любое приятное ощущение. Какое оно есть? Например, у вас сейчас дома, если вы вдруг дома, уже плюс пахнет чистотой, стиральным порошочком, да? Или свежий воздух влетел вдруг в ваш офис, в ваш кабинет. Или вдруг вы заварили чай, такой ароматный, приятный. Или услышали свою любимую мелодию, да? В общем, порадоваться простым вещам я чем-то даже помогу. Потому что в этом и следующем часе за ваши приветы буду дарить набор чая Такамори. Там огромное количество вкусов, обязательно для себя что-то приятное найдете. А за что набор чая Такамори? За приветы, за сообщения в телеграм-чате и в инстаграме Душевного радио. Пишите!
0: Душевное радио.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Все кувырком, все шиворот на выворот. Она живет безумной жизнью по этой причине. Да, все кувырком, все шиворот на выворот. Но, мужчин, нам же с вами, понимаете, тоже должно быть интересно. И если вдруг вы нам вот этого драйва не даете, то мы сами начинаем вдохновлять вас на какие-то поступки. Вы помните еще с детства, со школьных времен, название одного из семи чудес света, сады Семирамиды. Вот были бы они построены, если бы не женщины, если бы не хотелось впечатлить так одну прекрасную принцессу или какие еще подвиги? Миллион алых роз, да, стихии, картины. В общем, жизнь становится прекрасной, и потому что есть мы, которые вас вдохновляем, в том числе на красивые сообщения. Но мне кажется, что одному из вас, мужчине, жить осталось недолго, по собственному какому-то внутреннему чутью. Это предполагаю, Александр только что в телеграм-чат прислал видео от своей Алены Кузьмич. Спасибо, говорит, что ты у меня такая есть, и в моменте уборки ее снял, видимо, благодарить за то, что она внесет с собой изменения в его жизнь, как минимум дышится рядышком с ней лучше, потому что она всегда с тряпочкой где-то ходит. Но сейчас эта тряпка полетит в вас, потому что не все видео, не все фото своих близких людей можно публиковать в публичном пространстве, потому что гулька и халатик, и вообще обстоятельства уборки не располагают к чему-то эффектному, красивому, симпатичному. Это не должно остаться в истории. А оно осталось, потому что она уже в телеграм-чате душевного радио. Александр, вы в следующий раз подумайте, какое видео фото отправлять. Несколько раз еще нужно согласовать с человеком, чтобы сделать ей по-настоящему что-то приятное. Одним сообщением вы точно не обойдетесь. Тамара поздравляет с днем рождения свою любимую Татьяну Протасовицкую. Счастья, здоровья, добра и семейного тепла желает. Ну и цветочек тоже сейчас отправляет в виде таких картиночек смайликов. Ну и, конечно, сейчас все для вас, Татьяна, все цветет. Природа дарит вам ароматы, вдохновение. Дышите полной грудью. Я тоже чувствую, как мы из таких плоских людей превращаемся в огромных, объемных и очень счастливых вот личностями становимся. Все благодаря весне.
2: Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: По понедельникам на большие такие объемные сообщения, конечно же, не рассчитываю, но они точно самое время для них. Они приходят в нужное время, в нужным людям, потому что настроение нужно создавать, учиться. И если вдруг вы обладаете каким-то запасом внутреннего такого теплого энтузиазма, которым можно поделиться с близкими людьми, то, пожалуйста, делимся в телеграм-чате душевного радио. И вот Алана передает привет своей доченьке Ольге Милькевич и желает ей поскорее выздороветь, чтобы вернуться на работу. Мама как-то не понимает, что и деткам взрослым тоже нужен отдых, отдых от любой работы, даже самой приятной, связанной с цветочками нашей жизни. Это нормальная потребность. Если вдруг какая-то эмоция нуждается в тишине, нужно ее, кстати, сбалансировать как-то, то можно немножечко отдохнуть. Но главное, чтобы выздоровление, конечно же, проходило в хорошей атмосфере, поэтому витаминки, на солнечные витаминки надеяться пока не приходится, поэтому музыкальные витамины, все, что могу вам прописать. Хоть я и не доктор, но знаю, что они очень хорошо помогают. А Наталья привет своим любимым дочушкам передает Арише и Кирочке. Скоро каникулы, это всем прекрасно известно, ждем с нетерпением этих чудесных дней, недель, месяцев. Ну а пока, конечно, нужно собраться всем силами и насладиться последними денечками вот этого учебного детсадовского или школьного, или студенческого года. Вообще так нравятся дети, они же вообще не дают нам каких-то, не дают нам плохих советов. Мы у детей можем многому научиться. Например, вот как мне дочка подходит недавно, говорит: «Мамочка, тебе это нравится или ты в восторге?» Ну, показывает свою поделку. Вот и мы так, давайте не будем жизни других вариантов давать. День сегодня будет либо прекрасным, либо замечательным. Все, других вариантов как будто у нас нет. Учимся у детей. Лизавета передает привет коллеге Наталье Арсентьевне. Здоровья крепкого, море любви и железного терпения. Да, действительно, все, что нам нужно, все, что нам нужно в начале недели, это поддержка близкого человека, близкого, вот так, может, даже руку протянуть и дотянуться до Натальи, Лизавете, но все равно через телеграм-чат это как-то звучит более масштабно. Держитесь, девушки, я с вами. Всем непросто начинать неделю, но у нас-то прекрасно, по-моему, получается. Продолжим делиться приветами в следующем часе. Жду сообщения в телеграм-чате.

0: час дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Здравствуйте. Государственную программу вооружений и гособоронзаказ обсудили на совещании у президента. Как отметил Александр Лукашенко, без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Как передает Белта, глава государства предложил участникам обсудить уровень технической оснащенности белорусской армии по результатам выполнения предыдущей госпрограммы на 5 лет, а также задачи в этой области на предстоящий период. Белорусский лидер отметил, что не стоит бросаться на все виды оружия, которые используют в современных конфликтах. Главное иметь в арсенале то оружие, которым военные офицеры умеют обращаться. Кроме того, следует учитывать и особенности территории нашей страны. Уже больше месяца между Беларусью и Россией курсируют пригородные поезда из Витебска и Орши в Смоленск. По данным российской железной дороги, за месяц ими воспользовались более 5500 пассажиров из двух стран. Летом на направлении Смоленск-Орша предусмотрено до 3 пар поездов в сутки. За 3 года на этом маршруте рассчитывают привезти 63 тысячи человек. Белавия возобновила сезонные рейсы из Минска в Махачкалу. Первый рейс в столицу Дагестана вылетел 9 мая. Пока полеты будут выполнять один раз в неделю по субботам. Со 2 июня рейсы появятся еще и по вторникам. Вылет из Минска в 13:10, прибытие в Махачкалу в 16:30. Обратный рейс из Махачкалы в 17:30, прибытие в Минск в 21:00. Стоимость билета туда-обратно от 728 рублей. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». 15 октября на сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в основном без осадков. В Бресте 21-23, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске 14-16, в Могилеве 15-17 тепла. В Минске без осадков и до плюс 16. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио-шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: От Беларусбанка одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1.
3: 624-1057. Доброго дня!

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Дегустацией музыкальной продукции занимаемся в понедельник. Слушаем оригиналы, ремейки, куда же без них. Любим и ценим, да, в плейлист добавляем. Ну, а что больше понравилось, можете написать в ТГ-чате душевного радио Мурат Насыров или Чирик Рафичо. Ну, так и вот и мы. В понедельник давайте уже решим, наконец-то. Мы живем свою оригинальную жизнь или делаем ремейки на какие-то другие жизни. Чего хочется в понедельник? Разбираемся и, наконец-то, это все осуществляем. Ну, а чтобы как-то настроение друг другу сделать, поддержать в этих непростых трудовых начинаниях, можно поддержать друг друга добрым, приветливым или не совсем приветливым, зато честным сообщением. Присылайте в Инстаграм душевного радио, в Телеграм-чат все, что хотите сказать, и скоро ваше сообщение услышит вся страна.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1
6: 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Если вдруг где-то в голове поселилась такая мысль, а праздновать ли мне вообще день рождения? Как-то не хочется, да? Перед праздником обычно посещают грустные мысли. Вообще-то не стоит их прогонять. Просто нужно отгрустить немного по несбывшимся вот этим желаниям и мечтам. Послушайте музыку, погрузиться немножко в меланхолию, все обдумать накануне. И потом, не возвращаясь к печали, начать что-то продумывать. Потому что все-таки день рождения – это возможность вновь на денек стать ребенком, да? Концепция, она же сама по себе предполагает что-то, что в детстве было возможно. Задуть свечи на торте, может быть, получить какой-то милый подарочек, пригласить гостей, украсить дом шариками, какими-то вообще-то блестками там посыпать, да все что угодно, повеселиться и провести день по своим правилам. Вот за это мы любим день рождения. А возможно, наоборот, если вдруг в детстве вы этого недополучили, то сейчас как раз самое время немножечко пошалить, маленьких таких глупостей себе позволить, чтобы на большие не тянуло хотя бы в этом году, да, который мы запускаем после дня рождения. И вот Олесь поздравляет и маму Галину Ивановну, и себя с прошедшими днями рождения. Все было на прошлой неделе, но этот шлейф приятных впечатлений до сих пор тянется. Вот уже закончились выходные, понедельник, а все равно хочется получать поздравления. Возможно, потому что праздник еще продолжается. Ну, как минимум, в глубине души мы вас тоже поздравляем, как и Федора, у которого сегодня день рождения. Ну, давайте мы все вместе даже вам поаплодируем. С днем рождения всех, у кого сегодня такая чудесная дата. Вот вы как-то придумала вселенная именно 11 мая вас проявить, и что-то это дозначит. Возможно, если вы с нумерологией знакомы, вы уже в курсе своих сильных и слабых сторон, ну а просто даже узнать в мае, какой знак зодиака, кто в курсе. Возможно, есть какие-то сторонники вот этих всех гороскопических теорий. Возможно, это тельцы, правильно, а потом дальше близнецы будут, и что-то это вам доскажет о том, как нужно жизнь свою строить. Упорные такие, да, обычно тельцы, интеллектуальные, практичные, общительные люди, поэтому вот на основании этого, наверное, подарки у вас тоже какие-то практичные, вишлисты большие, ну и здорово, что у вас есть друзья, которые могут позволить вас побаловать всем, что только придумаете. Катя передает большой привет всем душевным людям, и Екатерина, и Кирилл, и вообще все друг с другом обмениваются такими поддерживающими сообщениями, такие и должны быть в понедельник. Как же по-другому? Ну, конечно же, никак. А вообще, знаете, какая привычка уже вырабатывается у тех, кто слушает душевное радио? Конечно, делиться приветами в телеграм-чате, в инстаграме, поддерживать. Это очень все важно и нужно. И еще очень важно не принимать близко все на свой счет. Это универсальная привычка, которая полезна для каждого человека на этой планете, станет гораздо легче. Часто, да, люди что-то делают, что отражает их состояние, а мы делаем то, что отражает наше такое позитивное состояние, и этим улучшаем, ну, как минимум, тех, кто слушает душевное радио, а слушают нас везде, где ловят интернет, и смотрят тоже. Присоединяйтесь, жду ваши сообщения в ТГ-чате в родином.

0: конец света. И все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синкевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket Pro и в кассе Локомотив.

0: этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шибека.
2: Теплую улыбку на губах хотим ощутить и клубничный вкус. Вот именно с этой ягодой ассоциируется лето. Ну, у меня так точно, но цены на символ лунинца, да и всего Юга Беларуси пока очень кусаются. А хочется распробовать вкуснотищу уже. Но такого рода жажда доливает и Александра из Стреличева. Это Хойникский район, там жарко уже лет как 40. Поздравляет вас Кирилл с днем рождения. Пускай сегодня не только он вас поздравит, не только он о вас хорошее вспомнит. Пускай таких приветов будет много-много. Да, хочется их ощутить. Какой-то в день рождения открывается канал. И у Натальи тоже, потому что у нее сегодня тоже праздник. Кирилл тоже ее поздравляет. Хочется понять, вот не зря ли прожит этот год. Я сделал что-то для людей полезное. Может быть, проявил себя как интересная личность, доброжелательная, может быть, в целом вот эти поздравления интересные, просто точка, интересная личность, был заметен. Это хороший показатель, когда много сообщений, когда есть звонки, когда есть люди, готовые к вам прийти, даже без приглашения, это и ценно. И вот сегодня Виталий Анатольевич, груша получает большой привет, не день рождения у него, но все равно Дмитрий хочет вам пожелать побольше нервов. Видимо, что-то знает Дмитрий о вашем состоянии в понедельник и в целом о жизни. Раз желает вам побольше таких стабильных связей, которые, мы знаем, нервные клетки, они не делятся, поэтому бережем их и всячески стараемся вот себя расслабить, не накручивать просто так, да, ловим какое-то спокойствие, дзен, медитативное состояние, как угодно его можно поймать, во время обеденного перерыва, так точно. Если у вас что-то вкусненькое с собой, если вы сейчас завариваете чай или направляетесь в приятное место, вам уже повезло больше, чем остальным, потому что вы уже на душевной волне, и значит, все будет замечательно, все будет правда хорошо. И в конце этого часа мы решим, кому из вас будет, ну, вообще чудесно с набором чая Такамори. Пишите сообщения, если они прозвучат в этом часе, значит, вы поучаствуете в розыгрыше такого релаксационного душевного приза.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Дом, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.
5: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на душевном радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Не родись красивой, а родись вовремя, так бы я сказала. Звучит главная моя мысль, вообще формула удачи. Потому что вот сколько таких историй было в мире вообще за все века, когда, например, вот Софья Ковалевская, она гениальный математик, она русский математик, первая женщина-математик в России, там со всеми степенями, но как ей было сложно доказать, что женщина, оказывается, может и учиться, и может потом преподавать, и может умной вообще быть. В общем, нужно когда-то родиться вовремя, чтобы себя не предавать, чтобы расправить сердце, душу и принести какую-то пользу себе и жизнь классную прожить без всяких этих больших компромиссов. Ну, а вы помните про «Не родись красивой»? Сколько было шуток, как вот в 2005-м сериал начинался, да, Вика, помните, такая была секретарь, она модницей казалась, а Катя, которая Пушкарева, провинциалочкой такой, да? Ну, а теперь, когда мы смотрим из 26-го года на эти фото, на кадры из фильма, то что, все наоборот, оказывается, уже Вика со своими пестрыми нарядами, с яркими веками и кучеряшками уже провинциалочка, а Катя очень даже большая модница, поэтому остаемся собой. Ну и чтобы остаться собой, нужно дефициты восполнить, баланс какой-то внутри себя организовать, потому что если мы в больших минусах, то как улыбки появиться на лице? И вот этим самым восполнением дефицитов больших приветливых мы сейчас и занимались. На выходных уже кто вам там что говорил, отправлял, не знаю, но много было сообщений в этом и в предыдущем часах. Приветливых праздники, оказывается, были у вас. И вроде сегодня на сообщение точно силы еще остались. И Кириллюк Сергей ждет поздравления просто с наступающим днем рождения от организации «Фрутпак». Пишут вам, что мы знаем, мы помним, фрукты пакуем. Может быть, не с фруктами связана работа этой организации, но вдруг вы в курсе, кто эти люди, которые скрываются под ником «Бухгалтерия», и вас вот это вот ощущение не побеспокоит того, что кто-то знает о вашем предстоящем празднике, наоборот, очень порадует. И вы передумаете, если вдруг еще не придумали, как праздновать, и придумайте большую такую тусовку для всех, кто готов вам что-то хорошее пожелать. Хорошего дня друг другу желали, и вот Геннадию Михаил передает привет. Настоящее, по-настоящему хорошее стороной не должно обходить, все будет прекрасно. Ну и самое время понять, кому же сегодня достанется набор чая Токомори. Ту самую минутку счастья, минутку радости, когда вы можете заварить любимый аромат, мы дарим сегодня Дмитрию. Дмитрий, поздравляю! Мой рандомайзер выбрал вас. День бывает разным, но со вкусами чая Токомори все пройдет легко и здорово. Выбирайте свой чайный вкус на сайте Токомори Бай, а я Дмитрию за кадром расскажу, как забрать подарок.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент провел совещание по вопросам государственных программ вооружения и гособоронзаказа. Как передает Белта, глава государства отметил, что выполнение предыдущей 5-летней программы позволило повысить удельный вес современных образцов в армии почти до 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличилась до 2%. Это позволяет поддерживать вооружение и технику в боеготовности. Основной акцент в предыдущей программе был сделан на укреплении боеспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В частности, поставлены новые самолеты, вертолеты и средства ПВО. Для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Существенное внимание уделили поставкам новых средств связи. Авиасообщение между Чебоксарами и Минском запустят 15 июня. Об этом СБ БАИ сообщили в Республиканском союзе турорганизаций. Перелеты будет осуществлять Аэрофлот. Планируется, что полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Это субсидируемый рейс, который организован при поддержке правительства Чувашии. Расстояние между Минском и Чебоксарами составляет около 1300 километров. О погоде на неделе рассказали в Белгидромете. В ближайшие 3 суток солнечная погода будет чередоваться кратковременными дождями. Усилится ветер, а температура днем не превысит плюс 20. С пятницы осадков станет меньше, а температура повысится. В выходные ночью плюс 6-12, а днем от 15 по востоку до плюс 23 по западу. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон», один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление от кликнуться в сердцах зрителей. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по западу, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. По юго-западу сильные ливни и град, порывистый ветер. Ночью плюс 3-13, а днем в Бресте плюс 18-20, в Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25 тепла. В Минске завтра возможен дождь и до плюс 22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
0: Реклама.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Доброго

0: Недушный день.
1: Как проводил выходные, может быть, до понедельника внутри кого-то из нас осталось это ощущение игры нереальности всего происходящего. Но действительно, понедельник, май, какой-то холод, и вообще, реально ли все вокруг, что с нами происходит? И действительно, можно воспринимать себя как аватара, как персонажа, жизнь, как игру, но без возможности прожить ее еще раз как-то, да, пересохраниться, вернуться к базовым настройкам тела, 24 часа в сутках, уникальный опыт. И вопрос в том, как мы эти сутки, это время, этот опыт будем использовать. Как проживаем каждый день в своем аватаре? Интересно ли нам, да? Вот чем эффективнее мы как будто навыки свои прокачиваем, убеждения, занимаемся здоровьем своего аватарчика, тем успешнее мы в этой игре под названием «Жизнь». Ну и как вы больше сегодня играете или живете настоящей жизнью? Мне интересно было бы узнать. И вообще, сегодня я бы очень хотела сыграть с вами и в шестое чувство, и музыкальный квиз. Если готовы проявить игривость и пообщаться со мной в прямом эфире, можете в ТГ-чате написать «Игра». И я с вами обязательно свяжусь. Уже можно, кстати, писать.

0: Реклама. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Вот увидите, сейчас снова потеплеет солнце, только лучик появится и сразу потянемся к телефонам. Ну а зачем? Ну, чтобы фотографировать закаты, облака эти причудливые, цветы, сирень. Ой, если вдруг кто-то потом случайно эту коллекцию, конечно же, нужных, в кавычках, снимков обнаружит, что мы скажем такому человеку? Во-первых, что нечего подсматривать за тем, что у нас в галерее хранится, а во-вторых, камера красоты просто не передает. Верно? Ну да, но не просто, что сирень плохо получилась. Так что мешает о себе думать так же? Когда вдруг кадр нам не понравился, мы что говорим? Ой, что-то плохо получилось. Камера красоты не передает. Запоминаем формулировку. Ну, а, кстати, за весенний букет сирени белорусам грозит штраф. И причем такой нехилый, до 1350 рублей. Вот такая сумма. Выгоднее уже купить целый куст и дождаться его цветения, верно? Но мне стало интересно, почему именно такая сумма? Кто ее придумал? Вот именно 1350 рублей до. А почему не 1500? Почему не 1000? Почему не меньше? Кто-то там сидит и придумывает вот такую интересную сумму ущерба для природы. Я погуглила число 1350. И в психологии, и нумерологии его рассматривают как мощный знак, уже интересно, который символизирует пробуждение, внутреннюю трансформацию и необходимость перемен. Возможно, какой-то вот такой нумерологический смысл законодатели закладывали в это число. Ну а появление числа 1350, то есть вот если вдруг вы на него натыкаетесь, ну а как не наткнуться, если о нем все говорят, все о нем пишут, о чем это свидетельствует? А это может быть посланием о том, что вы находитесь на правильном пути, даже если путь кажется сложным. Это число призывает к смелости в принятии перемен, которые ведут к личностному росту и развитию талантов. Ну, как минимум, бег с букетом должен развить скорость и привести в форму.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет!
5: С вами дуэт Лера Бернатович
6: и Артем Скороль.
5: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Весной словила желание возродить музыкальный квиз, потому что душа поет, и, надеюсь, не только у меня, что сейчас будет происходить в эфире. Сейчас вы услышите три композиции, которые подряд друг за дружкой стартуют ваши динамики. Приготовьтесь, возьмите телефоны в руки или откройте в телеграм-чат просто на экране своего компьютера. Работа подождет, станет на паузу, потому что в эти самые минуты вы сможете выиграть презент от душевного радио. За правильный ответ, за название этих произведений. Может быть, вы вспомните, кто их поет. Просто в одном сообщении уместите три композиции, да, 1, 2, 3, в любом порядке. Как усвоили, так и пишите. В общем, с вас сообщение, а с меня автору правильного первого ответа, который придет в телеграм-чат душевного радио, 2 билета на спектакль «Сниму квартиру», который пройдет летом в июле 14 числа в концертном зале «Минск». Расскажу о нем поподробнее, но уже когда будет кому это рассказывать. Приготовьтесь, сейчас вы услышите то самое задание. Поехали!

0: немножко в ностальгию. Итак, три композиции. Кто их исполняет? Может быть, еще название вспомните. В любом случае, как-то обозначьте свои ответы, присылайте их в телеграм-чат Душевного радио. И скоро мы узнаем, кому из вас достанется долгожданная победа.
1: Музыкальный квиз на Душевном радио. Если выбирать, то лучше. Если радио, то Душевное.

0: Недушный день.
1: Что делает нас счастливыми? Да вообще все, что угодно. Это может обеспечить состояние, да? Лучше даже музыка. Даже музыка такой способностью обладает. И в своей тарелке тебя ощутили те, кто написал в телеграм-чат ответы. И, конечно же, мне приятно осознавать, что среди них много правильных. Практически, да, все правильные. Но сейчас мы с вами проверим, что звучало пару песен назад. Была задача опознать музыкантов. Вот, собственно, маленькие отрывки из популярных произведений вы услышали. Нужно было назвать их в телеграм-чате. И кто с этим справился, совсем скоро узнаем. Проверяем домашнее задание.
2: Плачь, плачь, танцуй, танцуй.
1: Все, конечно, узнали группу «Гости из будущего».
3: Только ты не бойся, пока солнцем слышишь, я буду петь тебе.
1: После «Беги от меня» мы подпевали Максим и ее

0: мной.
1: Ой, раскрыли сердце вместе с группой Smash или Сергеем Лазаревым «Даже если ты уйдешь». И много было правильных ответов, практически все справились верно. И первый свой правильный ответ прислала Алина. Здравствуйте, Алина. Мы вот так вот привет вам передаем через волны и аплодисментами. Да-да, вашу победу будем праздновать. Ну, потому что, правда, все у вас получилось. В целом, задание несложное. Наверное, нужно мне уровень увеличивать. Уже с кем работаю? С профессионалами. Но именно Алина получает в подарок от Душевного радио за первый правильный ответ 2 билета на спектакль «Сниму квартиру», который состоится в концертном зале «Минск» 14 июля. Там трое мужчин собираются выяснить такую человеческую несправедливость, да, интересное развитие сюжета, вроде бы взрослые люди, но чудеса в их жизни тоже будут происходить, судьбы меняться. Константин Соловьев, Александр Наумов и Михаил Дорожкин будут на сцене в этот вечер. Я вас поздравляю, можете уже думать, кого с собой возьмете, но развивать музыкальные вкусы или немножко ностальгировать, да, просто улучшать настроение, мы, конечно, в музыкальном квизе продолжим и завтра. Тренируемся!

0: Эх, Симон.
1: Недушный день.
2: Обожаю эту фразу. Как же хочется всего и сразу, а не ничего и по чуть-чуть, правда? Даже в понедельник в нас какая-то поселилась огромная такая, огромное желание поселилось гнаться за бабочками, чтобы вот все трепетало. Но понедельник, чего мы хотим от начала недели? Ну, какой-то страх одолевает, да, что вдруг бабочки улетят, поэтому тратим скорее время на то, чтобы их догнать. Но не лучше ли потратить эти самые драгоценные минуты на создание красивого сада, да, на вот уход за этим красивым садом, и бабочки потом возьмут и сами прилетят. А если нет, то у нас все равно будет прекрасный ухоженный сад. Так вот, давайте заниматься вот этим самым наведением красоты и порядка в собственной душе, в собственной голове. И все обязательно сложится. Этого всем и каждому желаю в начале недели. Услышимся завтра. С вами была Ольга Шебека. Пока-пока.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко согласился с подходами к государственной программе вооружений на ближайшие 5 лет. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания у главы государства. Как передает Белта, руководитель Минобороны подчеркнул, важно соблюдать принцип разумной достаточности, чтобы ни в коем случае не поставить экономику в зависимость от военно-промышленного комплекса. Выставка «Здравоохранение Беларуси» откроется завтра в Минском международном выставочном центре по 15 мая. Для удобства участников и посетителей ведут 2 временных автобусных маршрута. Это рейс номер 912Э от станции метро Академии наук и номер 962Э от станции метро Пушкинская. Оба маршрута следуют до международного выставочного центра. Транспорт будет работать с 9 утра до 7 вечера. 12 и 13 мая интервал движения составит 20 минут, а 14 и 15 числа – полчаса. В стране стартовала республиканская акция «Беларусь против табака». Тема Всемирного дня без табака 31 мая, разоблачая приманку, противостоим никотиновой и табачной зависимости. Он напоминает о новой волне угрозы, где старые опасности маскируются под инновации, а привычные сигареты дополняются арсеналом технологичных устройств, нацеленных на самое уязвимое поколение. Основная цель антитабачной акции в Беларуси – повышение осведомленности населения о негативном влиянии табачной и никотиносодержащей продукции на организм человека, о способах отказа от курения. По 5 июня во всех регионах пройдут акции, марафоны, флешмобы, тренинги, конкурсы, лекции, семинары. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу 2 событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александр Мелех, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт дискотека «Танцплощадка» с душевным радио. Спешите за билетами. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью по западу, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, по юго-западу сильные ливни, град, порывистый ветер. Ночью плюс 3-13, а днем в Бресте 18-20, в Гродное 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25 с плюсом. В Минске завтра возможен дождь и до 22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
5: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY. Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актеров вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
7: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала Минск», кассах города и на сайтах «Тикетпробай» и 24 «Афишебай».
8: При поддержке душевного радио.
9: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
11: Доброго дня!

0: Юля, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: любимое радио. Слушай любимое. Проверенное.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Вай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
3: Танцплощадка.
2: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
4: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
2: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Вооруженные силы заинтересованы в получении самого современного оружия, и отечественный военно-промышленный комплекс над этим работает. Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус по итогам совещания у главы государства. До 2030 года планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и госпрограммы вооружения. Одна из задач – сокращение сроков производства такой продукции в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований. Таксистов в Беларуси ждут перемены. С 5 октября вступает в силу норма, обязывающая заключать с водителями полноценные трудовые договоры, а не гражданско-правовые, как это часто делалось раньше. Кроме того, изменится внешний вид машин. Желтый фонарь на крыше будет располагаться строго по центру, чтобы пассажир мог четко видеть такси издалека и вовремя его остановить. В Минске в аренду за 0 рублей предлагают взять 21 объект недвижимости. Об этом сообщили в Комитете госимущества мэрии. Это различные объекты как по функционалу, так и по своему техническому состоянию. В некоторых из них требуется проведение ремонта, в отдельных можно уже начинать работать. Всю информацию можно найти на официальном интернет-портале Мингорсполкома. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола. Группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами! К новостям компании «В Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в мае приходите в пиццерию «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по западу, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. По юго-западу сильные ливни, град, порывистый ветер. Ночью плюс 3,13, а днем в Бресте плюс 18,20, в Гродно 17,19, в Витебске 20,22, в Могилеве 22,24, в Гомеле 23,25 с плюсом. В Минске завтра возможен дождь и до 22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душе в нам радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
6: фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
1: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет. Я Анна.

0: Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Это весна и любимая музыка. Душевное радио.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Сохраняем память и строим новое. Специальная акция в комплексе «Минск-Мир» в честь Дня Победы. До конца мая для квартир, бизнес-апартаментов и коммерческих помещений рассрочка от застройщика без увеличения цены до 30 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Жизнь прекрасна. Живите в мире. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Здравствуйте. Индия заинтересована в наращивании поставок морепродуктов в Беларусь. Об этом заявил посол Индии в нашей стране Ашок Кумар. Тему обсудили индийские бизнесмены на встрече с белорусскими деловыми кругами. Сейчас прямые поставки такой продукции из Индии в Беларусь составляют 2 миллиона долларов. К этой цифре нужно добавить 8 миллионов долларов морепродукты, которые сначала поступают в Россию. Индия хотела бы в течение нескольких лет увеличить долю прямых поставок до 5 миллионов долларов. Экспортировать не только рыбу, и креветки, а ракообразных и моллюсков. Комитет госконтроля завтра проведет горячую линию. Можно будет сообщить о проблемных моментах с ремонтом дорог и устранением дефектов на трассах республиканского и местного значения. Граждане могут сообщить о проблемных участках и недостатках дорожного покрытия, мусоре вдоль трассы и на обочинах. Обращения принимают по короткому номеру 191 с 9:30 до 13:00 и 14 до 17:00, а также через чат-бот телеграм-канала КГК. Какой штраф в Беларуси предусмотрен за сорванную сирень, рассказали Белта в Комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды Минской области. Ломать сирень, как и любые другие виды кустарников или деревьев, которые украшают городские улицы, растут в парках или во дворах многоэтажек, запрещено. Это регулируется законом о растительном мире. За незаконное повреждение предусмотрена административная ответственность, штраф до 30 базовых величин, это 1350 рублей. А вот если кустарник находится на приусадебном участке или территории частного дома, тут хозяева вправе сами распоряжаться цветущими ветками. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами! О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек. Евро 3 рубля 30 копеек. 10 юаней 4 рубля 13 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек. По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по западу, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. По юго-западу сильные ливни, град, порывистый ветер. Ночью плюс 3-13, а днем в Бресте плюс 18-20, в Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25. В Минске завтра возможен дождь и до 22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
6: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
7: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
8: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
12: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
13: I'll be back.
14: Каждый будний день с 17 до 18.00.
12: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
5: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды «Fast Buy» за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
6: Телеграмм-банк.
7: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
8: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
0: Бери с собой музыку в дорогу на душе.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Ком, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057. Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевная радость.

0: Машина «Место» — не роскошь, а ежедневная необходимость. Приобретайте выгодно. В комплексах «Парк Челюскинцев», «Маяк Минска», «Вивальди» и «Минск Мир» специальное предложение до конца мая. При внесении 50% от первоначального взноса 3 года рассрочки без увеличения цены. Машина «Место» — не роскошь. Теперь вы это понимаете. Тогда звоните прямо сейчас. 7675.
1: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич и добрый вечер. Председатель Госвоенпрома Дмитрий Пантус рассказал об экспорте продукции белорусского военно-промышленного комплекса. Как передает Билд, по его словам, в последние годы на нее очень хороший спрос. Около 60 стран мира сотрудничают с белорусскими предприятиями. Как отметил Дмитрий Пантус, президент обращает особое внимание на рачительный подход в производстве вооружений. В Беларуси в первоочередном порядке разрабатывают и производят то, что на самом деле необходимо. При этом важно думать не только над насыщением армии самыми передовыми образцами, но и над обучением персонала работе с ними. Обязан ли работодатель продлевать контракт сотрудникам предпенсионного возраста, рассказали адвокаты. По словам специалистов, наниматель в согласии работника обязан продлить срок действия контракта или заключить новый с добросовестным работником, который не допускает производственно-технологических нарушений исполнительской и трудовой дисциплины, которому остается не более 2 лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Об этом говорят нормы трудового законодательства. В данном случае контракт продлевается или заключается на срок не менее чем до достижения пенсионного возраста. Возведение подземного перехода через улицу Орловскую в Минске находится на заключительном этапе. Работы выполняются Минскметростроем. Полностью завершена прокладка инженерных коммуникаций. Стены перехода отделаны керамогранитом песочных оттенков. Пол будет из натурального гранита. Работать над ним начнут в самое ближайшее время. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. К новостям компании в Domino's скидка 35% на пиццы. Только в мае приходите в пиццерии Domino's или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на Domino's Buy по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 13 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
1: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью по западу, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. По юго-западу сильные ливни, град, порывистый ветер. Ночью плюс 3-13, а днем в Бресте плюс 18-20, в Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25 с плюсом. В Минске завтра возможен дождь и до 22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятно.

0: вами акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29

сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
4: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Государственная программа вооружения на ближайшие 5 лет и гособоронзаказ стали темой совещания у президента. Как передает Билд, Александр Лукашенко подчеркнул, что правительством подготовлены соответствующие проекты. Глава государства поинтересовался, как военные оценивают указанные документы в плане укрепления обороноспособности государства и как в них отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенные проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств, в разработке какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск. При этом все должны понимать, эффективность выделяемых средств должна быть максимальной. В магазинах при заправках предложили отменить регулирование цен. С таким предложением в март выступили представители всех крупных АЗС страны. Как уточнили в ведомстве, после анализа поступивших в Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращений и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержали. При этом в ведомстве добавили, что работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжится. О погоде на неделе рассказали в Белгидромете. В ближайшие 3 суток солнечная погода будет чередоваться с кратковременными дождями. Усилится ветер, а температура днем не превысит +20. С пятницы осадков станет меньше, а температура повысится. Выходные ночью +6-12, а днем от 15 по востоку до +23 по западу. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в 3-й раз. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. «Звездный шансон», «Душа народная» и «Зажигательная танцплощадка с душевным радио». Пишите за билетами. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек. Евро 3 рубля 30 копеек. 10 юаней 4 рубля 13 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
4: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по западу, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. По юго-западу сильные ливни, град, порывистый ветер. Ночью +3-13, а днем в Бресте +18-20, в Гродно +17-19, в Витебске +20-22, в Могилеве +22-24, в Гомеле +23-25 с плюсом. В Минске завтра возможен дождь и до 22 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Это весна и любимая музыка. Душевное радио.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпл...

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

too.